0: Не паркирай на место за трима! Моля те!
1: Слушате радио Метроном. Добро утро!

DJ Craf, екипа на Метроном, Пешков, DJ Педро Каленте, Джото МС, дуета Метрономика FM, наживо, фестивала Крафт. Niggas wanna stick me for my paper. Damn.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Метроном.